Шатана разбил свое зимно зеркало. И шкатулок под окнами в сердце.

вижу то крокуси, і уж так розмовляю. Але, але, мало хто вижу то крокуси.